0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Окружающая среда.
1: С каждым годом климатические изменения становятся все более заметными. Недавно группа международных ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Раньше ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете, участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источники выбросов, ускорив глобальное потепление. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дави везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Kid News. Здоровье.
1: Популярный совет выпивать 8 стаканов воды в день не имеет научного подтверждения. Оказалось, что источник такой рекомендации связан с американским докладом 1945 года. В документе Совета по продовольствию и питанию действительно говорилось о потреблении около 2,5 литров воды в сутки. Но сразу после этой цифры уточнялось, что значительная часть необходимой жидкости уже поступает с пищей. Со временем это пояснение исчезло из популярных пересказов, а примерная оценка общего поступления воды – превратилась в обязательную норму чистой воды. Сейчас же ученые отмечают, что большинство здоровых людей способны поддерживать нормальный водный баланс, ориентируясь на чувство жажды, и напоминают, что чрезмерное употребление воды может быть опасным для здоровья. Проще говоря, пить воду, конечно же, важно, однако не забывайте полагаться на свои внутренние ощущения. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Путешествия. Среди множества идей для путешествий есть одна, которая интересна тем, что позволяет посетить самые разные локации по всему миру, и это прогулки по местам из любимого кино. Для тех, кто решился это осуществить, британский журналист Тони Ривз, вдохновленный прогулками по Сан-Франциско, разработал специальный справочный ресурс, в котором указано более 10 тысяч кинолокаций. Интересующее место можно найти по названию фильма, режиссеру, актеру или географической карте. При этом каждый такой объект дополнен фото и лайфхаками для туристов, что должно сделать путешествие незабываемым. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СССР.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Угрозин 118 774 649 49 80 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Занимаетесь спортом, соблюдаете различные диеты, но никак не можете похудеть. Если вы узнали себя, то столичные медики рекомендуют начать соблюдать график сна для стройности. По словам ученых, отбой в 23:00 и подъем в 6 утра считается оптимальным режимом для тех, кто стремится попрощаться с лишними килограммами и сохранить свое здоровье. Если же лечь позже 11 вечера, то гормон стресса кортизол будет расти, а жир тут же начнет скапливаться на боках и животе, образуя так называемый спасательный круг. К тому же именно до часу ночи вырабатывается соматотропин, гормон молодости. Если в это время мы не спим, мы не только толстеем, но и быстрее стареем. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Доброе утро. Пятница наконец-то наступила. Наша любименькая. Мы так счастливы. А еще сегодня 4 сентября. Вот шагаем по осени. Пока еще без теплых ботинок, но уже с теплым настроением.
0: Но уже в теплых одежах.
1: Да. Сегодня, кстати, есть праздник. Можем отметить, как вариант. День рождения игры «Что, где, как». Когда. Угу. Это той самой, я думаю, игры, в которую играют всегда муж и жена по пятницам и по воскресеньям.
0: Да, есть такое.
1: Что где, когда? Если ты, не дай бог, не ответишь хоть на один вопрос.
0: Вот тебя спрашивают, смотрите,
1: борща не жди.
0: У мужчин ведь есть же лайфхак. Когда жена тебя спрашивает, ты хлеб купил? Ты просто сразу название игры называешь «Что, где, когда». И она сразу перезагружается, потому что на каждый вопрос «Что, где, когда» надо дать ответ. А это пока она думает, ты успеешь придумать отмазку.
1: Это ваша фантазия о том, что когда-нибудь мы станем роботами.
0: Открою тебе секрет, мы в этом даже не сомневаемся иногда.
1: Реальность, она уже такова. Да. Что в этом часе, какие планы?
0: Так, пацанская легенда возвращается. Угу. Поговорим об этом. Вот, но еще нашли самого ответственного сотрудника.
1: Ого.
0: Тоже расскажу новость. Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. Ну и, конечно же, IQ Battle. Напоминаю, в игре IQ Battle на этой неделе мы путешествуем по России и еще раздаем деньги.
1: Вот это счастье на самом деле привалило. Согласитесь?
0: Да, согласен.
1: Вообще. Адам Терешкова здесь, снова на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Ребята, сейчас будет новость уровня вселенского масштаба для нашей страны, особенно для правильных парней.
0: Ой-ой-ой, как хорошо сказал, давай.
1: Режиссер Петр Буслов, если помните такого, готовит приквел. Приквел — это то, что было до. Вот. А приквел, внимание, «Бумера». То бишь, «Бумер» возвращается. Фильм «Бумер» будет.
0: Сколько же лет-то прошло?
1: Да, уже есть даже рабочее название. Сколько лет? Ну, смотри, в 2000, если я не ошибаюсь, в 2003 году вышел «Бумер».
0: Угу. Ну, плюс-минус, короче, в 2000.
1: Выходил вроде, как будто бы что-то я слышал, второй вроде выходил «Бумер», но как-то мимо прошел. В общем, ага. Называться будет «Бумер. Начало». Вот так вот.
0: Любопытно.
1: Я вам так скажу, друзья, если вы могли не смотреть этот фильм.
0: Я не смотрела.
1: «Бумер», да, но в нулевых музыка из фильма звучала повсюду. Песня «Мобильник» была вообще 100%. Одним из самых популярных рингтонов. Вообще, на самом деле, если так по-серьезному откинуть все стереотипы, то фильм «Бумер», концепция его очень крутая. И там четверо друзей становятся жертвами каких-то определенных обстоятельств. То есть они не пытались быть преступниками и пытаются скрыться на черном BMW. Вот. Поэтому и «Бумер» называется.
0: Мне кажется, мир тогда делился на две части. Кто-то любил «Бумер», кто-то «Бригады». Я вот просто обожала «Бригады».
1: Нет.
0: Ну, посмотри, ты вот сейчас рассказал сюжет, тоже такой же сюжет у «Бригады».
1: Так нет, там они просто на этой тачке едут, и у них проблемы возникают постоянно, они их разруливают. Поэтому просто, знаешь как, вот любители «Бригады», я просто не помню, что первым появилась «Бригада» или «Бумер». Вот,
0: «Бумер».
1: Вот любители «Бригады» и «Бумер» — это как бы вселенная пацана, вот так вот назовем.
0: А я тоже люблю.
1: Пацанов Юниверс.
0: Да.
1: Есть вселенная «Шурика», где есть «Операция И», «Кавказская пленница», а есть вот вселенная пацана.
0: А насчет рингтонов, действительно, очень такие популярные рингтоны, и тогда у нас не было огромного выбора, как сейчас. Мне кажется, 10 на выбор, и вот один из них — «Бумер», и все крутые пацаны себе ставили на звонок.
1: Абсолютно точно. Ну, в общем, ребят, что, включаем режим «Хатика» и ждем «Бумер. Начало».
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700. 098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Двигай лобес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим сам решу.
2: Сам решу, но никуда не убегу, потому что спорт, он очень важен в этой жизни. Согласись?
1: Не соглашусь.
2: Почему?
1: Потому что я вчера был в спортзале, у меня болит все. И болит не от того, что я перетренировался.
2: Ладно, смотри, давай так. У тебя в следующий раз не будет ничего болеть. Сегодня сделаю упражнение «Золотая рыбка» сразу после эфира, и все будет прекрасно. Что нужно для выполнения этого упражнения? Ну, мячик, да? Понятно.
1: Что нужно для выполнения этого упражнения? Магазин.
2: Мячик.
1: Друг и стол, чтобы бить золотую рыбку.
2: Коврик и хорошая компания. Мячик – это вот тот самый мягкий мячик, фитбол, который. Вот как раз на него мы встаем в планку, и на нем будут стоять наши ноги. Тут важно, этот мячик – будет все время хотеть ускользнуть куда-нибудь в сторону, поэтому надо прям зафиксировать свои ножки. Стопы на мяче, руки прямые, то есть в положении планки на прямых руках. И далее, что мы делаем? Мы начинаем движение, как раз начинаем ножками в быстром темпе стучать по мячу. Тук-тук, откройте. Вот.
1: Да, выглядит, конечно, эффектно.
2: Это
1: скажу,
2: правда
1: честно.
2: Очень сложно.
1: Я представляю, учитывая, что мяч пытается уползти все время.
2: Да, да, да. А ты руками, да. По сути, как будто бы приклеиваешься к полу и стараешься тут только ноги как-то держать в равновесии.
1: Ну, это правда очень сложное упражнение и выглядит очень красиво, на самом деле. Ну, так как красиво, ладно, будем честными, необычно. Вот. Угу. Заходите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение. Упражнения в группе Hit FM. Также в группе Hit FM ВКонтакте можно еще видео посмотреть. Легкой, качественной тренировки вам.
0: Двигай лобес.

0: поддержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте Россию лучше с проектом «Знать, любить, гордиться». Участвуйте в спецноминациях, выполняйте задания и выигрывайте путешествие. Больше на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
1: 7 часов 25 минут. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle и зарабатывать деньжки.
2: Ну и мы отправимся в путешествие по России. На кону 4000 рублей. Хотите проверить свои знания о путешествиях по нашей необъятной стране? Прямо сейчас отправляйте в мессенджер Макс на номер +7 925 00 7 10 74 +7 925 00 7 10 74 фразу, кодовую фразу, без нее никак. IQ Battle.
1: Первым двум отправившим мы позвоним и в эфире выясним, кто из них лучше ориентируется в путешествиях по нашей стране. Поехали!

0: 7:31 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. И мы играем в нашу любимую игру IQ Battle. И сегодня она также, вообще, как и на этой неделе, про путешествия по России.
1: Итак, сразятся. Владимир, город Тюмень. Привет.
0: Привет.
2: Привет.
1: Скажи, пожалуйста, вот куда последний раз ты летал, ну или на поезде ездил по России?
2: По России в 23-м году, 3 года уж прошло, Махачкало.
1: Прекрасный
0: Ого.
1: Выбор.
0: Ого! А что ты делал все эти 3 года?
1: Еще собирает деньги, чтобы еще поехать куда-то, потому что по России дорого нынче летать.
0: Это да. Какой нескромный был вопрос.
1: Против Владимира будет Анна из Ангарска. Анют, привет.
0: Привет, Ань.
3: Добрый день.
1: Анют, а вот ты куда мечтаешь съездить по России? Ну, в России, в какую точку?
0: И где не была, да.
3: Ну, в Самару хочу съездить.
1: В Самару?
0: Интересно. Любопытно, а почему именно туда?
3: К сестре.
1: Прекрасно. Только, знаешь, все шикарно, и выбор шикарный. Вот связь плохая. Чуть-чуть, чтобы тебя получше слышно было, сделай, будь так добра.
0: А я пока расскажу про правила игры. По очереди мы задаем 3 вопроса о путешествиях по России. За правильные ответы вы получаете очки. Чтобы выиграть 4000 рублей, да, именно эта сумма у нас на кону, нужно набрать больше очков, чем у соперника. Давай начнем.
1: Вопрос номер 1. Где находится древняя аллея, построенная не из деревьев, а из огромных костей китов?
0: О.
1: Варианты ответов. На Сахалине, на острове Итыгран на Чукотке или на Соловецких островах?
0: Вова, какой ответ?
2: Наверное, первое.
0: Сахалин, Аня?
3: На Чукотке.
0: И правильный ответ?
1: Правильный ответ на острове Итыгран на Чукотке.
0: Вау.
1: Китовая аллея – это памятник культуры древних морских охотников на Чукотке.
0: Аня не только связь наладила, но и смотри, правильный ответ.
1: Да. 1-0 в пользу Ани. Вопрос номер 2. В какой город можно написать письмо адресату Деду Морозу и быть уверенным, что почтальон даже не удивится? Варианты ответов. Великий Устюг, Великий Новгород или в Ростов-Великий?
0: Аня?
3: Великий Устюг.
0: Угу. Вова?
2: Конечно, Великий Устюг все знают.
1: Конечно, все знают. Действительно, Великий Устюг считается родиной российского Деда Мороза.
0: Вот это мы выучили, да. Деда Мороза любим, потому что...
1: 2-1, Аня все равно впереди.
0: Пока да, и впереди у нас 3-й вопрос. Может быть, даже решающий.
1: В каком городе Волга и Свияга текут почти параллельно, но в разные стороны? Варианты ответов. В Казани, в Ульяновске или в Самаре?
0: Вова?
2: Ульянов.
0: Аня?
3: Пускай будет Самара.
1: И правильный ответ. В Ульяновске. Счет 2-2. Кстати, такое необычное соседство рек можно увидеть именно в Ульяновске.
0: Забавно, что Аня выбрала свою любимую Самару, но тут она оказалась
1: кстати, да,
0: неправильным
1: такое,
0: ответом.
1: Да. Так, ну что, когда у нас боевая ничья, в ход идет царь-вопрос.
0: Тяжелая артиллерия.
1: Да, что это такое? Значит, смотрите, мы задаем вопрос, ваша задача назвать цифру и максимально приблизиться к правильному ответу. Кто будет ближе, тот и заберет 4000 рублей. Итак, вопрос. Какова общая высота скульптуры «Родина-мать зовет» вместе с мечом? Давайте так, от 1 до 100 цифру назовите.
0: Вова?
2: 93, по-моему.
0: Аня?
2: Если не ошибаюсь.
3: 96.
0: И правильный ответ?
1: Правильный ответ. 85 метров и 93 Вовины ближе, чем 96 Анютины. Вова, мы тебя поздравляем! 4000 рублей отправляются тебе.
0: Ой, классно,
1: вот.
0: Классно поиграли.
1: Ань, ни в коем случае не расстраивайся, игра получилась потрясающей. Вы большие молодцы, спасибо вам огромное. Вот.
0: Ну и, друзья, на следующей неделе игра IQ Battle обязательно продолжится. Новые темы, новые участники и новые призы. Будьте начеку.
4: При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Уже тысячи молодых людей отправились в путешествие благодаря проекту «Знать, любить, гордиться». Присоединяйтесь и вы. Реализуется в рамках программы «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма». Адаптивная защита двигателя.
7: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте «Альфа-Банка». Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Такой жук только один был, вот. И, соответственно, ему теперь его привели в полицию. Я очень надеюсь, я не знаю, чем это все закончилось. Я очень надеюсь, что, конечно, сотрудники базы, турбазы, пошли ему навстречу в понимании. Потому что я бы, наверное, как адвокат говорил: вот смотрите, вы бы хотели, чтобы ваш сотрудник опоздал вам? Они скажут: нет, конечно, нет, конечно. Вот он, то, его сотрудник, его боссы тоже не хотели.
1: Выдайте каждого по саборду, да, пусть выдайте. Они хранятся у нас на турбазе.
0: Да, вот именно. Это вот эти воруют пусть их, ничего страшного. Главное, чтобы на работу только воровали.
1: Не, ну кому-то, наверное, отдых и вломался, я подозреваю. Там, может, какая-то парочка пока покупала себе водичку в увлекательное морское, точнее, речное путешествие. А тут, оп, выходят готовенькие, и сапа нету.
0: Ты себе представляешь, это как вот в американских фильмах угоняют машины, когда они в кафе зашли и угнали тайгу. Моя машина! И кидает в него стакан, выезжающая машина. Ну или яблоко, ладно. Ты так себе это представляешь?
1: Представляешь, тут да.
0: А тот на саборде,
1: знаешь... Какую сторону выбрать, не знаешь.
0: В ускоренном виде вот это вот тик-тик-тик-тик-тик-тик гребет.
1: На самом деле, это очень сложная история. Если ты катался на сапах, это тут прям так надо спортивно быть подготовленным.
0: Я не катался никогда на сапах.
1: С равновесием и балансом все было в порядке. Вообще непростое приключение.
0: Мне вот интересно, а вот, ну, ты же ездила, плавала, и как это правильно говорить, ходила на сапе, вот, а неужели у сапа такая достаточно высокая скорость, что можно переплыть реку поперек течения, и еще при этом, или проще было все-таки по мосту это все сделать?
1: Тут же скорость зависит только от тебя, чем больше сил, тем выше скорость.
0: Не, ну я бы тогда точно не ругал бы за опоздание человека, который умудряется пересечь Волгу поперек так быстро.
1: Ты бы точно просто лег, а проснулся бы в другом
0: городе.
1: Городе, да.

0: клинике Фомина 771-00.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» радио «Хит ФМ». Здрасте.
3: Здравствуйте, друзья. Пятница продолжается. Мы счастливы, мы очень рады, что выходные вот-вот наступят. Поэтому сегодня день, ну, просто на позитиве 80-го уровня у нас проходит. Правда же?
2: Есть такое.
3: Ну, и есть дни рождения, которые тоже нас радуют. Мы поздравляем и голливудских звезд, и наших дорогие слушатели, к нашим чуть позже. Сначала давай вот поздравим Happy Birthday Beyoncé.
2: Неожиданно.
3: А именно она, да.
2: Поздравляем.
3: Талантливая женщина, такая прекрасная, красивая, яркая. Вот всегда, когда вижу ее где-то на красных дорожках, думаю, богиня.
2: Вот если сейчас курьер принесет конверт, написано, вас пригласили на день рождения к Beyoncé, что ты ей подаришь?
3: Котенка.
2: Что? Котенка? Серьезно?
3: Мне почему-то кажется, что ей бы подошла бы какая-нибудь киска.
2: А я бы подарил бы ей мыло в виде черной икры. Чтобы с ума сошла. Как можно этим мыться? Что происходит?
3: Да. Давай еще и поздравим наших слушателей, у всех, у кого сегодня день рождения. Для них будет у нас суперактивность.
2: Да, ребят, напоминаю, по пятницам у нас происходит и активность, которая называется «Хит на днюхе». Что это такое? Вы прямо сейчас возьмите телефоны для начала. Вот. Если у вас, у ваших друзей, у близких, родных, неважно у кого, день рождения, так же, как у Beyoncé, то дайте нам об этом знать. Вот. Отправьте нам пароль «У меня днюха». Вот. Мы в течение часа свяжемся с вами, в прямом эфире поздравим, еще и подарки подарим.
3: Придем с котятами.
2: Ну, либо с мылом в виде черной икры. Одно из двух.
3: Да. Что еще будет в этом часе?
2: А, еще в этом часе поговорим вот что. Тут девочкина радость возвращается в моду. Я уверен, что вы все девочки будете визжать.
3: То есть когда-то вот мы женщины, девушки, а тут мы девочки.
2: Ну, а почему? Ну, знаешь ли, вот в этом моменте вы девочки.
3: Хорошо.
2: Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». Доброе утро!

0: на радио Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем здравствуйте.
2: Зумеры вернули в моду стразы.
1: Вот так вот. Да.
2: Они заклеивают стразами сейчас вообще все. Стаканы с кофе, косметику, маски для лица, даже торты. Пожалуйста.
1: Лица свои тоже.
2: Тренд получил название Whimsy Maxing. Как я быстро выговорил. Я сейчас только тренировался, чтобы это сделать. Вот. Whimsy Maxing.
1: Не повторяй больше.
2: Красиво звучит.
1: Это да.
2: По-русски максимум волшебства в повседневности. Говоря мужским языком, вжух. Вот. Моду на стразы запустили фотографии со дня рождения Кайли Дженнер. Вот, после которых блестеть начали вообще все. Вот. Я даже тебе больше скажу, я недавно зашел в одну из кофейн, вот у меня возле дома. И просто я думаю, я куда зашел? На дискотеку? Что это такое? Там вот эти стаканы кофейные, которые продают обычно такие, знаешь, пластиковые, они все в стразах, прям все. Там просто я смотрю, думаю, сейчас еще чуть-чуть и музыка заиграет.
1: Ну, я хоть и не зумер, но тоже иду в ногу со временем. Заказала себе ремень весь в стразах. Ну, я, правда, его, конечно, на вечеринку ковбойскую решила одеть. Но раз ты говоришь, значит, получается, я в тренде.
2: Я в тренде, вот. Я еще, знаешь, подумала, что бы я еще хотел вернуть, да? Ну, вот как мальчик. Вот мне нравятся кулоны, фенечки вот эти, помнишь?
1: Ну, это, кстати, уже вернулось.
2: И чокеры.
1: Чокеры, да.
2: Чокеры вот эти, плетеные особенно. Но только такие по размеру. Не надо вот это, когда снимаешь, а там вот эта сетка осталась.
1: Ой-ой-ой. А крабики?
2: Маленькие только, маленькие, мини-крабы. Вот эти большие крабы меня пугали всегда.
3: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
19: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выиграть. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
3: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня будем учиться выбирать оправу для очков. И очки в целом себе будем учить.
1: Как раз нам с тобой нужно.
2: Именно поэтому начал. Предыстория. Я вчера обошел огромное количество магазинов оптики, выбирал себе оправу. Пришел тот возраст, когда нужны очки. Вот. А я, поскольку все-таки молод с собой, я капризничаю по этому поводу очень сильно.
1: А я как раз дочери выбираю. У нее зрение обнаружено, что какое надо это сделать.
2: Лайфхаки и частые ошибки. Во-первых, не гонитесь только за трендами. То, что модно, не всегда подходит именно вам. Я вчера мерил и круглые, и какие-то овальные, и то, и все. Это выглядит... мне вот не все подходит.
1: Это тренд, не тренд. То, что тебе подходит, это совершенно может вообще быть не в тренде.
2: Абсолютно. Может, монокль вообще.
1: Ну.
2: В глаз воткнул, ходишь. Вот. Всегда примеряйте. Вот. Это я к тому, что многие смотрят в интернете себе оправы. Ребята, это не работает. Вот 100%. Фото в интернете не передают реальную посадку и масштаб. То есть вам надо все-таки приехать и посмотреть.
1: А ИИшка не помогает?
2: Нет, вообще, я серьезно. Я пробовал и через ИИшку себе подобрать очки. Нет, не работает. Не бойтесь цветов и размеров. Чуть более крупная оправа или оправа яркого теплого оттенка может выглядеть моложе и интереснее, чем скромная невидимая модель.
1: Угу.
2: Знаешь, вот эти есть модели, я вчера мерил, где нет оправы, типа просто к стеклу сразу дужки.
1: Да.
2: Вот. Я выглядел как дедулька сразу в них. Хотя на девушках выглядит эффектно.
1: Ну что сразу дедулька? Папик?
2: Папик.
1: Да.
2: Ну хорошо, тоже льстит, даже немножко. Вот, ну и последнее, ищите комфорт. Хорошие очки вы перестаете замечать через час после примерки. Я вчера мерил одни очки, я в какой-то момент даже забыл, что они на мне. Вот, то есть,
1: в какой-то момент вышел из оптики, а потом мы рассказываем в новостях про таких, как ты.
2: Да, такой, я ничего не знаю, ходил, здоровался все время.
1: Это они меня выбрали, это не я их забрал.
2: В общем, ребята, запомните главный совет. Не стесняйтесь консультироваться с оптиком в салоне. Профессионал вам поможет все нюансы учесть. Я вчера женщину замучил, которая мне помогала подбирать очки.
1: Окей, запомнили, будем использовать.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит на Днюхе. На Днюхе.
1: 8:27 в Москве. Дамы и господа, если у вас сегодня день рождения, вас, у ваших друзей, близких, родных, дайте нам знать.
2: Дайте знать, мы хотим поздравить. Вообще, наша суперакция хита на Днюхе, она только по пятницам. Мы не просто вот поздравляем, да, и желаем всего самого наилучшего. Мы этого именинника выводим в эфир, поздравляем на всю страну и дарим подарок.
1: Да, совершенно верно. Все, что вам надо сделать, чтобы в этом поучаствовать, дайте нам знать, что у кого то из ваших близких или у вас день рождения. Отправьте нам пароль «У меня Днюха» в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Мы в течение нескольких минут кому-то из вас позвоним и поздравим в прямом эфире. Еще подарков надарим.
2: Ну что, готовы? Поехали!
0: Хит на Днюхе! На Днюхе!

0: Вот веселая правда для всех наших слов. Настрок папе.
1: Поздравляем кого огромнейшим удачи. Мы займем шнюхой нам в это сделка.
2: Здравствуйте.
1: В первую очередь хоть завтракала.
0: На рождение. День рождения.
2: Приезжает.
0: Вот это. Он сразу же
1: будет рад тебе. За мной стоят какой-то подарок. Из них лежит. Я ушел будить. Дожди. Все звезды.

0: Я сейчас 2-3. Один.
1: Отлежит.
0: О, пригодится. МТФМ и Тишковый.
2: Года и спорт.
3: Да.
2: Вот.
0: Прокли будет.
2: А сегодня что?
0: Хорошо.
2: Если только.
0: С днем рождения. Свой день рождения. Мы поздравляем. По пятнице вы из вас. На днюху.

0: Реклама.
1: Есть капли. Удобный способ сетки для рассадки.
2: Эти новинку. Мать влюбушно запивать.
1: Миазот. Имеются противоцеллистам.
3: А зъем доме царское застрахование от того, что по онлайн сразу.
4: Домрутный интернет. Dom.ru. Калин 106-590.
5: У меня дел.
6: Я в репсихоэмоциан. Гранат спасу и работоспособ. Не выгорает.
7: Применение. Максимум драйв. Надежный двигатель. Меньше оцениваете.
8: Пауэрбанк ВТБ. Укр выпуска. С одновременной строительством Чанган.
9: Пушка или путешествие. Банк поможет. Юниор. И учтай банк.
10: От 2 сентября 2000 вместе и порядки.
11: Или в начачка. Хот-доги, шедших халядогов и бургер на карту клуб.
12: Сентября 2000. Подробности на сайте АСЭ.
13: Нам эргоферон. Лечимся.
14: А есть? Эргоферон сочетает противовоспалительно. Один при гриппа.
15: Имею специалистов.
16: 8, 7, 9.

0: Всем привет.
1: Глаза и представь. Местность. Вообще живол полицию. Вот он выдал, мало ли что, время приехала. Вот это, говорит, вот это деревянное.
0: Серьезно?
1: Это реально.
0: А мужчина такой. Слезы.
1: Можно там факт отзывать? Не отзывать, потому что это мог быть дети.
0: Остался рядом, на себе в том числе.
1: История с одной стороны такая.
0: Мне кажется,
1: пост. А знаешь?
0: Операция женщин, это останов.
1: Новостей где-то вызывал по людям дворя. Это тигры.
0: Рукость.

0: спонсор часа. Теперь Стунцов Чечевица. Машнему вкус. Дан вкусов.
1: Про Фомина.
2: С противопоказанием.
3: Слышала же.
4: А, там видно. Ручка до конца.
3: И где?
4: 70. Или приходи в ФИС-400.
3: Звоню.
5: Спрашиваете, мор, да, если это добываем воду из нее в киоск. Артезиан.
4: Мы газовый. Для дома и для... И поторопи. Рылеева ты только у нас.
3: Все дорожает. Но квартира все еще даст детский сатышку, стоящий у...
6: 59.3. Агентство недвиж.
3: ЖК «Весну» в городе.
7: Вирус попощенных половых. Зайти на сайте телефон спецла.
8: Сопротивопоказанная категория.
9: Рекламная служба 80.

0: Доброе утро, мы с вами автом.
1: Знаете, сегодня будет первый автом жалко, и второй голосовать тачку любимую.
0: Может, я выбирал, я помню. Нет, должно быть. А соответственно, выше. Соответственно, я рассматриваю, я подороже, чтобы подешевле все равно. Нет,
1: тоже так покупать автомобиль. Но, дорогой, купить, берите все, что... Та, которую нравится по карману.
0: Ему пришлось сказать, вот, смотри, я бы тебе сказал, это тройка. В общем, свои 8-9-2 очку можно. Вгуждаем эту судить. И какой еще и к тем, кто такой должен быть. Дорогой, который...

0: Билли Айлиш.
1: 9 часов обсуждаем авто. Вот вы первый автомобиль. Дорогой. Жалко было. Вот еще опыта мало. Голосование X рулем. Как
2: в наши времена все же.
1: Это же первая машина была дорогой.
2: Автомобиль был. Нему с ней утонули. Ни о чем не жили. Что он должен им в обслуживании. Молод. Твой путь. Если ты сам себе.
1: Если ты сам его зачем обслуживают. Ну и почему нет? 7-10-7 Примакс. А написать. Мы он у вас был. На дорогой за. Какой вы бы.
2: Все, ждем ваш сап.
0: Рафтера. Фил HD. Оси полноразмерный. ЛХП 16 литров. До 2 метров. Адаптация для обработки. Выбор. Пэл.ру.
3: Канал Рим.
4: Полисом для пуска защиты под контроль. А.
5: Годовой платы сразу на.
6: Боров. Шкар.
7: Собрачий гостей. Ставка сумма. Сервис город на 4980 на Сбербанк.
8: Разные ситуации государства. Заявления всех социальных платы. Вот.
9: Топ
10: 6
9: от
10: Амода
9: Цель.
10: Рейку Джейст.
9: Амода Стиль жизни. Это Амода
11: Точка. Кируют лучшие. Креветки королей за килограмм. 10 килограмм. Обильно низкие.
12: Для хорошего. Да, это покупайте на процентов. Авито 2026 года 12+.
13: Вы повести брать.
14: Новый мир.
13: Исакова.
14: Надо быть.
13: Только в онлайн.
14: Телефон.
13: 499.

0: Айлиш. 9.16. Автомобиль. Помним, какие истории.
1: Олег пишет. Им нужно бесценный. Первый автомобиль стареньким, а сложно слить. Ретро это
0: другое. И пока на ней механик. Не так, да.
1: Дмитрий Бурон, 2000. Пор жалеешь. Дело. Не. Это на фоне других напоминает. Прекраснейший.
0: АК. И другие застрели. Ну, и конечно. Она такая тоже и квадратная. Какая-то новая версия.
1: Сейчас пришли вот эти автобусы. Ски видел в колесиках. Я думаю, 5. Там что-то есть.
0: Кажется, это же просто какой-нибудь доставка.
1: Машина как раз линится. Сам низм, понимаешь? 7-4. Это же в Максе есть груз. Или ваш перс.

0: Хит FM старше 12.
1: Кому нужен дождь в городе дождь?
2: Старше 12.
3: Пара туфель в новом комплексе и аксессуары Калуга 21 Калуги. Торговая
4: компания Утров. Стабильно корпоративный транс жилье. Хоть звоните.
0: Телеф 58.

0: 7 в Москве. Обсуждаем, ваш вас появился. Какой он будет?
1: 2004-го был моим родителем.
0: 80, я считаю, потому что встречаются эти авто.
1: Была японская стекла, чтобы купить меч. Пускал, баш, ругался, когда, да?
0: Ну, это тата прекрасно.

0: качестве первенькую.
1: И вот, знаете, нет, вот содержал покупить, но с другой родителей, ведь на родителей.
2: А что, царапа? Уверенность, а быть машина...
1: Я, может быть, надо найти водительских...
2: Расскажите.
1: Типа, учит вас габарит.
2: Мой первый авто, да, вспоминаю. Да.
1: На Мазда была тройка, была Мазда, вот, и я помню все переключать. Ну, ребята...
2: Все свидания.
1: Убрал хэтчбэк 007 в личке из группы хитов. Ждаем авто. Каким он был? Как кубку? Какой?

0: 9-3 автомобиль, какие разные с ним есть? Планируете?
1: Владимир Баяс, полный фарш.
0: Он так и разомобиль должен быть ли у вас 20-тистая?
1: Да, я
0: постоянно в машина очень любил. Улыбка.
1: На цвета широк первый автомобиль.
0: Причем машина.
1: Саша написал, что у него
0: на девятку.
1: Но при этом быть полнее, то есть для...
0: Так. Что у меня первым и выбор была крепкой, покупал я лапа. Я очень от 2005-10.
1: И вот просто сообщенная Toyota Papa.
0: Самый топ. Nissan с первый. Но надеюсь, опять 007 в личке в мессенджер написать туда. Или какие они только покупают там друзьям, критериям вы выберете.

0: Кроссоверы Носта с приятом. Адаптив все движения. Привод. Прост. Система. Только в этом Москвич.
1: Тангиров и на ногах порядок. Базу. А кто?
2: Ваше величество.
3: Настоящий порядок.
1: Красота.
4: Страхование.
5: Новостей по итогу.
6: Игорь Лапил.
7: При напряжении, в активации, Милдрана.
8: Спрашивайте в аптеке. Инструкции.
9: Чесселером. Набор умных. За 2 миллиона финансовые.
10: Чанган ЮС. Комплект. Трейдинг. Оформление.
11: На мини-карта.
12: Как по адресу. Проверенный из прошлой истории. Авто.
13: Проверьте. Мы сделки купим.
14: Почувствовать. На городской 15 тысяч. Выйти свои. Изучите все. Сбербанк. Номер 14-18 года. За объяснение причин.
15: Бизнеса.
16: Тверых.
17: Денников. Не в едином. И фильм. И нанимайте.
18: Не думай. Целых 100 кредитной карт сентября. И не просто выгнансовый возможно. Банк.ру.
19: Телефон рекламы 95.

0: шоу. Мы сегодня обсуждаем был.
1: Жауми ручка мой, ах.
0: Первая Audi A3. Няю теперь.
1: Автомобиль Жигуликой покрасили. Одна такая, вы ее любили.
0: Вообще не написал. То есть техника, а то необходимо. Это в будущем. Самостоятельный автомобиль. Начнется современная молодежь. Вот.
1: Поспоминали СНС за ваши сообщения.
0: Большое, да. Вот наследник Авлайто. Ну а совсем скоро говорим привет. Новое это утро.
1: Невероятные. Пока.
0: Пока.

0: Канал для детей.
1: ТФМ. Градуса и варекса завтра 12.
2: Нанс. Дом. Новую квартиру. Как сорби.
3: Портал Коспанорама.
4: Это космос.
3: Парк. Над проектной декорацией на сайте.
5: Цехи ТФМ. Реклама.
6: Магазин «Открой воды» и «Уникиткам» первым. И декабрист, что вам надо?
7: Видеть его всему, что прекрасный шум пути и будущего творируется в рамках.
8: Твой путь построен, но готов. Тени экспедит к свершений. Умные часы просто исчез в глухом. И анализируй. Бег. Ориентируй. Хватит на все утонченные, а не работы. И должны с... Экипируйся-то и гарни первый век.
9: Телефон 58.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Сегодня вечером в театре «Мамонт» показывают балет по роману Льва Толстого «Анна Каренина», который поставил худрук труппы Максим Севагин, а либретто написал сценарист Андрей Золотарев. В центре не только история Анны и Вронского, но и путь Константина Левина, который пытается найти гармонию после внутреннего кризиса. Постановка сохраняет классическую балетную основу, но дополняет ее вокальными эпизодами, ариями и народными песнями. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: 10 сентября в Московском театре мюзикла состоится премьера мюзикла «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Постановка рассчитана не только на поклонников, но и на зрителей, которые не смотрели сериал. Это самостоятельная история о подростках, музыке, отношениях и взрослении. В мюзикле прозвучат оригинальные музыкальные номера в живом исполнении, а историю дополнит современная хореография и масштабная сценография. Главную роль Маши, как и в сериале, исполнит Ника Жукова. Также в постановке играют Вадим Дубровин, Митя Федоров, Галина Безрук, Лика Рула, Анна Гученкова, Кристина Кукас, Ксения Лазаревич, Никита Шишкин и Влад Юдин. Музыкальный продюсер постановки и автор музыки Сергей Жуков. Билеты уже в продаже на сайте мюзикла, в том числе по пушкинской карте, для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В субботу, 5 сентября, на ВДНХ пройдет большой фестиваль для всех геймеров «Киберзорница», которые проведут в павильоне «Космос». Здесь пройдут соревнования по Counter-Strike 2 и «Миру танков». Также можно будет сыграть в лазертаг, мини-футбол и пройти полосу препятствий. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 12 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Махмуд Орган и Сена Сенер на радио Хит ФМ с песней о том, что у любви есть два свойства. Она не спрашивает и не выбирает. Друзья, я хочу вам напомнить, что радио Хит ФМ прикольно слушать в умных колоночках. Просто скажите свои включи Хит ФМ, и она с огромным удовольствием это сделает. Ну а прямо сейчас с нами Тедди Свимс.

0: кей-поп-группа IVE на радио Hit FM. Ну, Дэвид Гетта, он знает, с кем сейчас нужно сотрудничать. Кстати, название группы – сокращение от фразы, правда, английской «I have», «у меня есть». Ну, оно символизирует стремление показать все, что у них есть в достойной такой форме. Но там все достойно. Девчонки прям такие «вау». Друзья, совсем скоро, уже где-то так через полчасика, будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Друзья, в этом часе можно выиграть нашу эпохальную настольную игру «Радио Хит FM». Спойлер, все звезды. Буквально через песенку начнем играть в хитбокс. Вот если отгадаете, что там внутри, как раз ее и подарю. Алексеев забежит в студию, расскажет, как избавиться от слезоточивости лука. Интересно, как? Услышим песню Айовы про любовь, естественно, которая называется «Мы». Ну, вот так вот. Так что далеко не уходите, реально, прям совсем скоро будем играть.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Ну что, любители загадок, играем? Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, там прям пост буквально через несколько секунд появится. И если ваше правильное сообщение сегодня будет под номером, ну давайте вот 23, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Открываем. Знаете, я так люблю, когда по пятницам здесь что-то вкусное. Да, здесь прям такая вкусняшка, такая, знаете, сочная, такая пышная такая. И вообще, если бы моего парня звали Рома, то я бы, наверное, очень сильно ассоциировалась с этой штукой. Что еще? 9 ноября будем праздновать ее день рождения. Я честно скажу, праздную, потому что, наверное, это мой самый любимый такой десертик. Итак, жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телекомхолдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.

0: Бокс.
1: И мы уже проверяем, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации. Очень вкусняшка, сочная, такая пышная. 9 ноября будем праздновать ее день рождения. И если бы моего парня звали Рома, то я бы очень сильно ассоциировалась с этой штукой. Вот кто-то написал, что это дыня. Ну, нет, это не дыня. Это ромовая баба. И наш победитель Валентина сегодня. Валентина, поздравляем тебя! И дарим нашу фирменную настольную игру радио «Хит FM». Спойлер, все звезды. Друзья, я вам ничего не могу рассказать про ромовую бабу, потому что она вот мешается мне здесь лежит. Я сейчас, честно вам скажу, буду ее есть. Наташа Стаханова, статус хитовый. Играть в хитбокс будем уже во вторник, потому что по понедельникам в это время у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Я думаю, вы помните, да? Потому что все понедельники на «Хит FM» лайтовые. С утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2012. Дэниел

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до плюс 18.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: сталкивался с его возможностью вызывать слезы при шинковке. Справиться с этим эффектом можно разными способами. Например, кое-что новое предложил шеф-повар из Лондона и поделился своим лайфхаком. Для этого необходимо перед нарезанием подержать очищенную луковицу в холодильнике, что замедлит выброс специфических веществ, вызывающих слезы. А еще важно пользоваться максимально острым ножом. Об этом необходимо позаботиться заранее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС, ОГРН 1-227-700-098-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Генри Камомиль на радио Hit FM. I don't wanna go home tonight. Сегодня вечером я домой не хочу идти. Ну, логично, пятница. Вот, кстати, почему-то я не вижу эту песню в нашем главном хитовом чарте. Вроде как она там была. Может, вылетела, может, нет. В общем, об этом, друзья, мы с вами узнаем завтра, когда наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире Hit FM. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. Ну и посмотрим, что вы там надвигали, потому что именно вы двигаете хиты и определяете, что там где у нас на каком месте. Итак, завтра суббота в 18:00 по Москве. Но мы с вами буквально, ну, наверное, так через полчасика уже будем играть в хит-стари. Да-да-да. Попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита. Ну, а прямо сейчас вы можете потренироваться. У нас здесь Akon и Eminem прямо сейчас. Smack That.

0: Ну что, друзья, в этом часе играем с вами в Хит-3. Конечно же, у вас будет возможность поймать наш везде-хит и выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Давайте я вам напомню, как это сделать. Ох, как только красивый мужской голос в эфире скажет: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде-хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 отправляете слово «везде-хит» и в личное сообщение. И если я вижу на экране своего компьютера, что именно ваше слово упало к нам под номером 4, значит, так как сегодня у нас 4 сентября, правильно, то вы наш победитель. Огромная просьба, друзья, сразу же не уходите, как только отправите слово «везде-хит», потому что мне нужно очень быстро связаться с победителем. А вдруг это вы, а? Вот так вот. И чтобы мы с вами в прямом эфире открыли «везде-хит» и посмотрели, какой у вас там подарок. Я желаю вам удачи. Держу за вас кулачки.
1: Сегодня все получится. Твой статус «хитовый» на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ. Не оферта».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
16: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежей частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
18: Серьезно? Да.
17: По тестиям на драйве. Новые выпуски.
18: Серьезно? Да.
17: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв».
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: На радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, поиграем 3 минутки. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем его. Нагрянут воспоминания 100%. Я просто вот уже вижу эту песню прям в предчувствии. Если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем никуда. Если с другим годом связана песня, тоже пишите. Так, у нас есть... А, да, куда пишем-то? В мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно и в личку, можно и в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. А подсказочки, секунду. Ой, как их много, но они какие-то странные. В общем, ученые объявили о наличии жидкой воды на Марсе. Помните, когда? Сэм Смит получил Грэмми как лучший новый исполнитель. А давайте мы сегодня без подсказок с вами, потому что вот я чувствую, что песня прям совсем ей не нужны. Подсказки вы сейчас сами поймете, какой это год. Поехали!

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Получается, Артем пишет, 15-й год, работал вожатым в лагере. Спасибо за воспоминания. Алексей вспомнил, моя первая машина, 2015 год. А Надежда пишет, был очень хороший отпуск с коллегами лет 10 назад. Песня часто звучала. Прикольная песня, год не помню, но что-то студенческое. Сообщение от Натальи. Но все-таки, друзья, получилось. 2015 год, Maroon 5. Песенка про лето. Здорово. Ой, ну а прямо сейчас давайте-ка все-таки возвращаться в 2026. Ну вы знаете почему? Потому что именно в 2026 году здесь где-то везде хит у нас на радио Hit FM. И мне очень хочется, чтобы именно вы сегодня его поймали и выиграли очень крутые подарки от радио Hit FM. Так что скоро начнем, а возвращаемся благодаря The Bouse прямо сейчас. Magnetic на Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 21 градуса и возможен дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
9: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: открытие. Маркетплейсы существенно упростили не только сам процесс покупок, но и название некоторых товаров. Так, лингвисты из Тюмени проанализировали торговые наименования шоколадных конфет за последние несколько лет и выяснили, что онлайн-площадки повлияли на поэтичность названий этих угощений. Из-за алгоритмов маркетплейсов в карточках товара все чаще указывается прямое описание продукта и его цифровые характеристики, полезные для оценки качества, но лишающие его индивидуальности. Зато радует очевидный тренд на локальную идентичность. Сладости, подчеркивающие в названиях географическую уникальность, привлекают покупателей все чаще. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться четвертым по счету, потому что 4 сентября. И у нас есть победитель Павел, город Белгород. Павел, привет-привет. Алло, алло, алло.
2: Здравствуй,
1: здравствуй. Давай посмотрим, какой «Везде хит» у тебя... Вернее, «Везде хит» ты поймался, как говорится. А что там внутри, мы сейчас узнаем. Секундочку, открываем его. Так, а у тебя везде хит. А, ой, какой вкусный. Везде хит на пиццу у тебя получился. А значит, благодаря радио Хит FM ты сможешь заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки, причем очень-очень много пиццы, прям очень много. Так что не отключайся, расскажу, как это все сделать. Друзья, везде хит еще обязательно будет сегодня, не пропустите свой.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додо.пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
6: Влад, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хьюгели Ультранейт на радио Хит FM Moving to the Sun, друзья. А я хочу вам напомнить, что уже через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик или спортивную коробочку для занятия спортом. Многие спрашивают, а что там внутри вашей спортивной коробочки? Друзья, заходите к нам в официальную группу ВКонтакте, в актуальную. У нас там есть видео, мы специально подсняли наш мерч. И там прям наша Диана Терешкова распаковывает этот спортбокс. Все вот эти напульсники, налобники на себя надевает. Очень красиво. Покажет вам бутылочку для воды. Вот, а еще там есть видео, как мы тестируем наш дождевик, который выдерживает несколько ведер воды. В общем, смотрите, а потом выигрывайте.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Статус хитовый, друзья, это когда нам сегодня можно все, потому что пятница. Буквально через песенку можно будет выиграть наш классный мерч. Поиграем в настроение. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Смотрители, да-да-да. Услышим Зиверт, ее песня про газ. Ну а прямо сейчас The Weeknd уже с нами.

0: Take my breath. А как это по-русски? По-русски сделай так, чтобы меня перехватило дух. Друзья, звоните в студию прямо сейчас. Поиграем в настроение в прямом эфире. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Или спортбокс могу подарить. Там всякие прикольные штуки для занятия спортом. Жду самых смелых и активных. На самом деле я жду именно вас. Уже давным-давно думаю, ну когда же вы все-таки мне позвоните, а? Звездочка 1074. Удачи!
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
11: Серьезно? Да.
10: По тестям на драйве. Новые выпуски.
11: Серьезно? Да.
10: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
12: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Алиса, город Астрахань. Алис, привет. Алло, алло.
2: Всем привет.
1: Привет. Все, мы сейчас в эфире. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Пятница.
1: О, ну логично. У тебя как, пятница или не пятница?
2: Абсолютная пятница. Буквально через 45 минут собираюсь на базу отдыха отдыхать.
1: О, ну и уже прямо скажи, вот пятница с самого утра уже хочется отдыхать. Тело уже типа, ну пятница, что работать, да?
2: Все мысли там.
1: То, я представляю, я тоже, у меня такое же, да. Я вообще мимо кнопок сегодня. И все. Но давай все-таки как бы расслабимся и поиграем. Вижу 5 вопросов у нас про пятницу. 30 секунд. Давай попробуем уложиться. Я все это читаю. Ты отвечаешь только либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Включаем женскую интуицию. Она нас не подводит. Никогда. Ну что, готова? Поехали?
2: Да.
1: Поехали. В пятницу люди чаще нарушают рабочий дресс-код. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Пятница – самый дешевый день для вылета на самолете. Да или нет?
2: Нет.
1: Женщины радуются пятнице чаще, чем мужчины. Да или нет?
2: Нет.
1: Слово «пятнично» употребляют как синоним «устало». Да или нет? Быстрее, быстрее, быстрее.
2: Да.
1: Окей. В пятницу на работе совершается наибольшее количество ошибок. Да или нет?
2: Да. Да, да, да. Да.
1: Ух. Все, нормально. В 30 секунд уложились. Ты просто решил так немножечко еще выключить интуицию и подумать, а? А 30 секунд-то тикают. Вот так. Но мы уложились, мы молодцы. Давай проверять. В пятницу люди чаще нарушают рабочий дресс-код. Ну, естественно, либо все грязное уже, да? Либо уже хочется как-то все это снять. И в чем-нибудь другом прийти. Так, плюс есть, молодец. А вот тут вот с подвыподвертом у нас вопрос. Пятница самый дешевый день для вылета на самолете. Ты такая, нет? Ну, конечно, но да. Смотри, говорят, что да, а вот для покупки билетов он самый дорогой. То есть покупать его нужно во вторник, а вылетать нужно типа в пятницу. А вот как-то так написано. А я не знаю, я давно что-то не вылетала. Ладно, давай посмотрим дальше. Женщины радуются пятнице чаще, чем мужчины. А почему ты не согласилась? Вокруг тебя мужчины сейчас, да, просто типа...
2: Да-да-да, все дело в этом.
1: Слушай, ну я тоже по своим коллегам, если посмотреть, они прям ходят вот такие все, о, пятница. Я бы не... Тут написано, что типа женщины 20%, а мужчины 9%. Да ладно, такого нет, я не согласна тоже. 50 на 50, 100%, правда? Так, слово «пятнично».
2: Конечно.
1: Тут ты уже выключишь... Я уже почувствовала у тебя пятница. В голове слово «пятнично» употребляется как синоним «устало». Я тебя понимаю. Прям вот так вот. И вообще, мне кажется, мы редко употребляем слово «пятнично». Написано типа «позитивно». Не знаю, откуда они достали, из какого архива это слово. Не знаю, кто употребляет слово «пятнично» как «позитивно». Я не слышала.
2: Ну, перед выходными вполне может быть возможно. Если было немножко больше времени, можно было бы обдумать эту информацию.
1: Понятно, понятно. Ладно, в пятницу на работе совершается наибольшее количество ошибок. Ты сказала да и да. Ну да, конечно. И вот как раз это называется пятничным синдромом. Поэтому мы с тобой немножечко как бы влетели, не влетели вот сюда вот по плюсикам. Но если вот эти два минусика совместить, то будет плюсик, правильно? И я думаю, что слушатели поддержат меня. Да, и мы Алисе обязательно подарим подарки от радио Hit FM. И вот эти аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе за улыбку. Мне кажется, ты нас прям всех зарядила своей улыбкой. Классно. Я бы даже за это тебе все призы отдала. Спасибо большое. Не отключайся, пожалуйста. Тебе хорошо отдохнуть в эти выходные. Ладно? Чтобы все прям там у тебя получилось. Друзья, настроение продолжим в понедельник. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2005. Wonderland Avenue.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15, тепла, днем до плюс 18.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный сериал «Чудо» с Идой Галич в роли популярного коуча, который умеет угадывать настоящие желания людей и помогает им их исполнить. Вот только за чудеса, судя по всему, придется платить. Создатели обещают, что у «Чуда» есть цена, но пока не раскрывают, какую именно. Поэтому интрига здесь пока буквально во всем. Героиня действительно обладает сверхъестественным даром или просто очень хорошо читает людей. Она помогает клиентам или заманивает их в ловушку. Сценарий написали Максим Жигалин и Никита Попов. Также в сериале снялись Денис Шведов, Сергей Гилев и Антон Филипенко.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Сыграть в ящик». По сюжету нечестного на руку дельца Джека Вульфа вплотную прижало ФБР. После чего он задумал инсценировать свою смерть и, получив 30-миллионную страховку, тихо доживать свои дни где-нибудь в теплых краях. Однако его коварная жена решила иначе – убить мужа по-настоящему, получить деньги, а в убийстве обвинить своего любовника-серфера. По мере того, как ложь раскрывается, между супругами начинается игра в кошки-мышки. Супруги будут пытаться перехитрить друг друга, а когда в дело вмешаются ФБРовцы, все должно еще больше запутаться. Главные роли в сериале исполнили Сэмюэль Л. Джексон и Ева Грин. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодное комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Пожалуй, вместе с Джейсоном Деруло и диджеем Годжи я потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Лишь напомню, пятница же сегодня, правильно? Поэтому при пати на радио Хит ФМ это главные хиты для яркого начала выходных. В 18.00 по Москве не пропустите. Ну а через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. Начинается All Star Show. Ну а я желаю вам классных выходных. Хит ФМ. Пока-пока.
1: С Натальей Стахановой на радио Хит ФМ.

0: «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
2: Телефон 75 77 88.
1: Начните новую жизнь уже сегодня.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Ну что, господа, пятница продолжается. 14 часов и 6 минут в Москве. У нас сегодня в столице погода такая сентябрьская, которая не каждый день и летом-то была. Я прошлась, прогулялась, зарядилась, немножечко даже позагорала, мне показалось. И вот с таким хорошим настроением притащилась на работу. У Калашникова здесь всем привет. Я надеюсь, у вас тоже настроение пятничное, а это значит неплохое. Тем более, что сегодня день овощей. Вы скажете, ну и что? А я скажу вам, как это, ну и что, можно в этом ключе поработать сегодня, то есть чуть-чуть на чили на расслабоне, как будто кабачок. Но там сами смотрите, в любом случае, все под музыку Hit FM. All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
4: Серьезно? Да.
3: Потестим на драйве. Новые выпуски.
4: Серьезно? Да.
3: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв» для зрителей старше 16 лет.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
7: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «1+1». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: принято считать, что узнать истинный характер человека можно лишь в стрессовых ситуациях. Однако американские ученые с этим не согласны. Они провели эксперимент на добровольцах, исследователи специально создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняется 5 основных личностных характеристик: экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Оказалось, что под воздействием стресса у большинства людей снижаются показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности. А вот уровень невротизма, напротив, повышался. Например, если человек опоздал на собеседование из-за пробки на дорогах, то интервьюер увидит его уставшим и напряженным. Помимо этого, странная или резкая реакция человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом, приспособившись к изменившимся обстоятельствам. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Сиена Спайра только что на Хит ФМ, и ее большие, завышенные, я бы сказала, ожидания. Господа, у некоторых именно такие ожидания по поводу искусственного интеллекта, я так наблюдаю. А некоторые, наоборот, все-таки боятся. Я просто очередную дискуссию сейчас прочитала, хотела бы в ней поучаствовать, но там уже все закончилось. Поэтому вам несу свои мысли, которые там уже все и так высказали. Ну, кто-то действительно против того, чтобы это все развивалось или под жесткий контроль ставить, естественно, а то они все расползутся, эти яишки, и все нас проботят. Ну, типа матрица или что-нибудь там еще будет. А некоторые говорят, ну что вы, это просто, ну руки не оттуда у вас растут, а яишечки, они же мирные, смирные и прочее. Истина где-то посередине, я понимаю, но в любом случае бояться уж этого точно не надо, потому что, конечно же, это просто инструмент. Он не может быть ни плохим, ни хорошим. Вот возьмем деньги, господа. Некоторые прям говорят, деньги зло. Но вряд ли найдется сейчас человек, который откажется от денег, если мы их просто дадут. 13-я зарплата нам всем в пример, да? Никто от нее не отказывался, несмотря на число 13. Ну так вот, господа, мне кажется, просто надо учиться правильно работать с этим инструментом, и это не только мне так кажется. Потому что даже с деньгами, которые, казалось бы, освоили все, на самом деле не все умеют правильно обращаться, да? И сами себе иногда хуже делают этими деньгами. Деньги при этом неплохие, не хорошие, они просто средства, так сказать, в том числе передвижения. Вот и ишки такие же. Я сегодня ишки с деньгами сравнила. Ну пусть.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: принца Уильяма. Почему он так сделал? Потому что он хотел отметить приверженность принца делу охраны природы. Вот. Вроде бы и приятно, вроде бы и хорошо, а сомнения какие-то есть. В честь принца крокодила назвать. Вот если бы в честь вас крокодила назвали, вам бы было хорошо, приятно? Как будто бы вроде, о, спасибо, конечно. А вдруг сходство какое-то усмотрели, да? И поэтому есть сомнения. Рады за принца Уильяма. Хорошо, что не с нами такое произошло.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Вот такой вот музыкальный шепот только что на Hit FM. 15 часов и 4 минуты в Москве. Еще один с вами часик начали. Продолжим его парочками и тандемчиками. Это Kid Laroi, Justin Bieber. Буквально через мгновение Баста, Майя Мишель. Сразу следующий. И еще, пожалуйста, тандемчики и, так сказать, союзы. Одна женщина в Америке решила выйти замуж за брата донора печени. Поняли схему? Все взяла от этой семьи. От одного печень, от другого руку и сердце. Не упускаем свое под Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Далеко не все выбирают место жительства, исходя из того, какой вид открывается из окна, и, как оказалось, совершенно зря. Японские ученые из Осаки тем временем выяснили, что пейзаж за окном – это не просто картинка, а один из важных факторов нашего здорового сна. Правда, выводы довольно неожиданные. Чтобы лучше высыпаться, нужно жить в районах с плотной застройкой. Дело в том, что сопоставление множества панорам Токио с качеством сна местных офисных работников показало. Жители нижних этажей в закрытых пространствах с достаточным количеством зеленых насаждений спят дольше и крепче всего. А вот оживленные, многолюдные улицы могут восприниматься как менее безопасные и спокойные и провоцируют бессонницу и тревогу. Получается, проектировщики тесных дворов не просто хотели сэкономить, но неосознанно заботились о нашем здоровом сне. Но это уже не точно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Это когда мы бродим по новостным лентам, смотрим, что же такого происходит в мире. И сегодня я нашла прям историю. Можно сделать из нее страшную сказку, но просто сейчас день, и зачем сказки рассказывать? Быль, ребята, быль. А было дело в Гонконге. Там арестовали 22-летнюю продавщицу косметики, которая слишком навязчиво вынуждала клиентов делать покупки. Мы так представим себя, да, заходим там, что-нибудь желаете подобрать? И, ну, немножечко раздражает, но так, чтобы до таких вот ситуаций. Что же происходило? На нее нажаловались как минимум 38 покупателей, или, по крайней мере, 38 жалоб, уж не знаю, сколько человек. А одну женщину развели, если на наши деньги пересчитывать, на 700 тысяч рублей в магазине косметики. Схема такая. Это преступная, как мы знаем, в Гонконге была. Ну, в общем, человек, женщина, например, приходит в такой магазин. Ей предлагают сделать какую-то маску пробную. Наносит маску, может быть, даже жгучую на лицо, а потом ее не выпускают из магазина, а потом ей эту маску не снимают и говорят, пока ты не купишь вот это, вот это, вот это, вот это, а еще и обзываются и говорят, что ты страшненькая. Вот. И, естественно, вынуждают человека платить какие-то деньги. Некоторых вот особо впечатлительных на огромные суммы разводили. Но эту шарашкину контору прикрыли, понимаете ли. Просто намерены идти сейчас в магазин. Будьте аккуратнее.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «БТ» не оферта.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
10: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
11: Серьезно? Да.
10: Потестим на драйве. Новые выпуски.
11: Серьезно? Да.
10: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Но, с другой стороны, какая разница, когда конкретно будем мы применять ваши голоса? Главное, чтобы они там скапливались, поэтому заходите, не забывайте голосовать. Ну, что еще? Вот еще что. На следующей неделе мы с вами и в понедельник лайтовый поиграем, и там новые игры добавятся, внимательно следите за эфиром, и, конечно, везде хит придет. Но и на этой неделе он еще придет, намекаю.

0: птичку песенка. Ну, или около того, Феникс только что на Хит-ФМ, 16 часов и 6 минут в Москве. В прошлом часе я намекала, в этом часе я конкретно и очень прямо с вами говорю о том, что придет к нам гость, придет Вездехит. Еще неизвестно, кто гость, да, в этой жизни. Мы у него или он у нас. В общем, Вездехит действительно случится в этом часе. Можно выиграть и на такси поездочку, и пиццы поесть, и спортивное что-то, например, на себя натянуть, и, может быть, еще серьги или там что-нибудь такое, ювелирочку, в общем, украситься. Что достанется нашему победителю, узнаем вместе с нашим победителем в течение этого часа, когда он и выявится. Как же это все происходит, вы услышите специальный звуковой сигнал о приглашении в игру и напишите слово «Вездехит» моментально, причем сделайте это в наш МАКС 925-007-107-4. Сегодня 4 число, я напоминаю, 4 сентября. 4-й «Вездехит», который прилетит в наш МАКС, он и выигрывает. Поэтому желаю удачи всем. Победитель будет только один. Без победителя мы никогда еще не оставались. Надеюсь, такое никогда и не случится. Чуть попозже мы совсем разберемся. А пока Робин Шульц.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
10: Серьезно? Да.
9: По тестиям на драйве. Новые выпуски.
10: Серьезно? Да.
9: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
11: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
11: Heading deep down, we're hanging on to

0: каждым годом климатические изменения становятся все более заметными. Недавно группа международных ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Раньше ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете и участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источники выбросов, ускорив глобальное потепление. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И

0: хит на радио Хит FM.
1: Ну вот он, так и приходит везде хит. Казалось бы, неожиданно, но вообще-то я вас предупреждала. И как только вы услышали приглашение в игру, писали слово «везде хит» в наш мессенджер, я отчитывала 4-й всего лишь, потому что число такое. И, конечно же, готова представить вам нашего победителя. Это Александр из Оренбурга. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Как ваш ничего?
2: Нормально.
1: Это тоже хорошо. Давайте же пятница вообще, можно было быть повеселее, но я понимаю прекрасно, все устали в пятницу. Так вот, давайте узнавать, что же за вездехит сегодня вам попался. А сегодня вам попался вездехит, вы его выиграли. Вездехит называется «На такси».
2: Wow.
1: Это значит, что вы, наверняка автолюбитель, в какой-то момент можете пересесть на такси и покататься туда-сюда, а вас, соответственно, повозят. Вот с этим мы вас поздравляем. Вы там как?
2: Ура!
1: Да, вот спасибо. Это приятно, когда ура. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Сейчас все расскажу, как будет добираться до вас ваш подарок. Ну, господа, с этим, на этом мы с вездехитами на эту неделю заканчиваем. Но на следующей неделе, сами прекрасно понимаете и знаете, все повторится, и победителей будет еще больше.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Произведение от Феликса и Анатолия, что мы с вами прослушали. Благодарны автору. 16:49 в Москве. Господа, это вечер уже, можно сказать, пятница. Я хочу сказать добрый вечер, потому что работы уже скоро надо заканчивать. Если у вас есть там что-то еще поработать, ну, быстренько поработайте. И потом влетаем в пятницу при Пате. Она тоже совсем скоро. Просто напомнила вам приятное. С 18 по Москве все начнется. Это наша официальная... окончание рабочей недели. Под нас не все подстраиваются в этом мире, но ориентироваться можно. Поэтому ждем с удовольствием. Ну, а до конца этого часа, например, Хёрс еще обязательно послушаем.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18.
3: Реклама.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
7: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Йоу. Врываемся в выходные вместе с Hit FM. С 6 вечера и до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме. Препати на радио Hit FM. Главные хиты для яркого начала выходных.

0: Реклама.
1: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7 собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
12: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
18: Припати на радио Хит FM.

0: Прибати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит ФМ.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15, тепла, днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
6: Телефон 75 77 88.
5: Начните новую жизнь уже сегодня.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: географии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов, а родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.
9: «Хит FM». Пятница.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

Алок и Дженнифер Лопес на Hit FM на старте нового часа. Everything's fine. Вот это пятница, вот это я понимаю. Какое настроение, такие и суперхиты. Ритмичные, бодрые, танцевальные, что нам и требуется в данный момент времени. Итак, друзья, препати. Отдыхаем, танцуем, зажигаем, ни в чем себя не ограничиваем в следующие 5 часов. Прежде всего, это касается лучшей танцевальной музыки. Всем препати. Припати на

0: Вечер при Пати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
14: Реклама 18+.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
19: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Припати. Припати на радио HIT-FM.

0: Это Эрика на Hit FM, I Don't Know. Вы же, наоборот, я думаю, знаете о том, что завтра в 18 по Москве у нас подведение итогов недели в главном хитовом чарте. Можно еще успеть проголосовать и за свой любимый хит, за своего кумира. Чем больше голосов придет, тем, естественно, лучше, тем выше позиция песни в чарте. Поэтому всех вас мы приглашаем заходить активно в группу Hit FM ВКонтакте, либо на сайт hitfm.ru, или в наше мобильное приложение. Всюду можно проголосовать.
1: Пятница. Вечер. Припади. Продолжим через 3 минуты. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер западных направлений до 10 метров в секунду, ночью до 15 тепла, днем до плюс 18.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это «Another» на Hit FM. В 19.33 по Москве нидерландский электронный дуэт из Амстердама, состоящий из диджеев-продюсеров Джесси Ван дер Хейдена и Огус Хана Гюнея. Проект выпускает музыку с 2015 года, то есть уже более 11 лет. Но только в этом году им удалось громко заявить о себе и залететь в чарты, в рилсы, короткие видосики и так далее. Я смотрю, они выпускают треки новые теперь чуть ли не каждую неделю. Так держать, так держать. Пусть все будет круто. Это «Препати» на самом хитовом радио. Лучшая танцевальная музыка нон-стоп. Давайте прямо сейчас вспомним классный трек. В ремиксе от Offenbach он прозвучит. Называется «Feel It Still». Это «Portugal The Man».
1: «Препати». «Препати» на радио.

0: Прибати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7. 7-9-9.

0: Earbooks и Graceland на Hit FM в припате только что. Были у ребят попытки повторить успех этой песни. Помню, выходила у них работа Paris and Rome, но все как-то мимо. А Graceland, конечно, звучит первоклассно, поэтому респекты парням за столь удачный трек. 19.51 в Москве, это припати. Мы продолжим хит нон-стоп до финала этого часа. Madonna, Sorry, а еще The Second Voice и Let Me Be.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты.

0: А тут у нас полный звездный набор. И Алок, и Элла Хендерсон, и Switch Disco. Under the Sun называется работа. На старте третьего часа препатии. Всех мы приветствуем на радио Танцполе. Дальше, естественно, больше классной танцевальной музыки. Впереди Топик. Он, кстати, выпустил отличный новый трек. Уже с завтрашнего дня ловите его в эфире Hit FM. А пока работа Forget You.
1: Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

0: хочу.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. Пятница. Вечер. При пати. На радио «Хит-ФМ».

0: Это DJ Годжа, его ишные эксперименты. Мичико называется работа. Например, в Австралии с недавнего времени запретили ставить в хит-парады песни, полностью созданные искусственным интеллектом. В России пока такого запрета нет. Пока. А там уж посмотрим. 20:19 время московское. Это препати, это хит нон-стоп. Мы продолжим скоро. Шаус и Капспорт, Only You, а еще Оливер 3, Робин Шульц, шикарный трек Miss You. Услышим через несколько минут.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин. В магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Это Foreigner на Hit FM и Let Me Forget You. Наша крутейшая новинка. Полный перечень новых песен найдете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Список регулярно обновляется и дополняется. Там же на сайте и в приложении за новые песни можно проголосовать, можно и нужно это сделать. И послушать песни новые, естественно. Помимо свежих треков, есть у нас и проверенные хиты, что называется «Хиты на все времена». Как раз такой хит впереди.
1: Прибати. Прибати на радио Hit FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
14: «Хит-ФМ». Пятница. Вечер. Припати на радио «Хит-ФМ».

Это Тиесто на Hit FM Beautiful Places. О том, где красиво. Например, у нас по понедельникам бывает и красиво, и хитово, и музыкально, и денежно. А все потому, что все понедельники на радио Hit FM официально лайтовые. По понедельникам слушайте внимательно радио Hit FM и становитесь каждой минутой богаче и счастливее. Каждый понедельник с утра и до вечера мы в прямом эфире разыгрываем очень много реальных настоящих денег. Весь день лайтовые деньги в лайтовый понедельник только на радио Hit FM. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Припати на радио Хит ФМ.

0: Это Джоэл Кори на Hit FM и Whisper только что в 20.06, в 21, вернее, 06 по Москве. Это препатии на самом хитовом радио. Весь вечер главные танцевальные хиты в такт нашему настроению, в такт этой пока еще теплой и солнечной осени. Добавим-ка мы еще ритмов, я думаю, никто не против, а заодно и ультрафиолета, конечно же, как без него. The Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид Гетта, Don't You Worry, Филатов и Кэрос, Time Won't Wait и стопудовый хит от Ланы Дель Рей, Young and Beautiful, год 2013. Все это впереди здесь, в Препати.
1: Препати. Припати на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
5: Влад, ну ты опять начинаешь.
4: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». Пятница. Вечер. Препати на радио Хит FM.

Это «Медуза» на Hit FM «Don't Wanna Go Home». Препати в самом разгаре и, конечно, все самые яркие, лучшие танцевальные здесь в одном трек-листе. Слушать, не переслушать, в их числе «Дон Диабло», «Радио Бэйби», а еще «Келвин Харрис», один из самых высокооплачиваемых диджеев планеты. «Келвин Харрис», «Блессингс» услышим скоро.

0: Это припатия на Hit FM, Marshmello и Portugal The Man. Только что трек называется Phoenix в 21.36 по Москве. На сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении есть поток, который называется припатия. Соответственно, можно слушать лучшую танцевальную музыку в режиме 24/7. Вдруг кому-то будет актуальна и полезна эта информация. Ну, 100% кому-то она будет актуальна. Итак, для кого-то будет актуальна. Мы продолжим хит нон-стоп. Трек, который давненько мы не встречали здесь на самом хитовом радио впереди, называется Dance Floor. Это Audio Souls. Давайте вспомним.
1: Припати. Припати. На радио.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Время новостей.
7: Более 100 проектов помощи российским семьям уже получили поддержку на сумму свыше 420 миллионов рублей. Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Сейчас стартует новый конкурс фонда президентских грантов «Дети в семье». Поддержку получат инициативы, которые помогают семьям в сложной ситуации, предотвращают социальное сиротство и поддерживают детей с инвалидностью. Подать заявку можно до 15 октября.
6: Время новостей. Препати на радио Хит FM.

Сэм Фелт и Окс на Hit FM только что. My Heart Goes. Вот такая пятница приятная у нас получается. Приятная, танцевальная и хитовая. Все благодаря пре-пати. Ровно через неделю повторим, я думаю. Нет, вы, пожалуйста, не переживайте по поводу того, что сейчас вдруг все закончится. Вот в эту самую секунду. Нет, это просто анонс ближайшей вечеринки пре-пати. Она состоится ровно через неделю. Только у нас, только на Hit FM, поэтому всех ждем. Что касается планов на ближайшие минуты, то вместе с нами Мэрк Ремонт, группа The Color, Spartan OP, а еще Шангай Ля Луз.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Пятница. Вечер. При пати. На радио HIT-FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.